Все фанаты хулиганы, экстремисты, террористы. Толерантности не грамма, записаны фашисты. Бойки, крики, стадионы, провокации, погромы. Мы одна семья и сила.

0: сітуацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А бліжэйшыя хвіліны пра беларускае жыццё ў Нямеччыне, развіццё нефармальнай камунікацыі, культурніцкіх сустрэч, правядзенне акцый, адзначэнне купалля. Гэта ўсё дзейнасць беларускай супольнасці ў Нямеччыне на бягучы момант, кажа беларускі грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
2: Я скажу, знаете, тут хотелось бы просто сохранить, удержать на месте чисто вот какое-то объединение белорусов, чтобы они как-то больше были в общении, что в каких-то общих делах, каких-то импрезах, потому что, ну, реально не хочется там в розовых очках рассказывать, как у нас все там хорошо и чудесно. Люди там чувствуются какая-то и усталость у людей, и какое-то там местами разочарование событий, происходящих сейчас. Потому что, в принципе, активность падает, желание люди какие-то в своих проблемах, и видя всю картинку происходящего, все люди взрослые, у всех есть доступ к интернетам, все вот эти склоки, скандалы постоянные, какие-то мероприятия такие не совсем, которые подрывают авторитет, допустим, к примеру, каких-то людей. Поэтому сейчас, в принципе, акцент люди занимаются больше какими-то творческими вещами, а не политическими. Насчет политики как-то нет у людей желания, скажем так, серьезно двигаться или разговаривать даже. Поэтому, видя это, там стараюсь эти темы как-то обходить, там, начиная координационные советы или там штабы Тихановск, или что-нибудь еще какими-то событиями, мероприятиями. Ну, у людей видно, что людям это очень болезненно, скажем так. Ну, вот это вот реальная картинка. Активность упала, и упала серьезно. Потому что вот, допустим, недавно планировалась у нас встреча с Сашей Филипенко, он должен был приезжать в Дюссельдорф, эсом, выступать, презентовать там книгу, там автограф-сессия, там рассказывать вообще там о движении там своем. Но отменили и один концерт, и отменили второй, потому что людей нету, людей сбора нету вообще никакого, поэтому отменили. Ну, это как показатель, чтобы вы понимали.
3: А когда мы кажем про такие творчие, там, культурнические инициативы, чьи яны есть, как рабя сустрэчы, как вы казались литератором?
2: Ну да, кроме этого у нас просто большая группа белорусов, достаточно активных, которые профессионально давно всю жизнь занимаются музыкой в разном направлении, и как композиторы, и как исполнители, и все остальное. И в нашей диаспоре вот здесь эти люди, которые заканчивали консерватории в Белоруссии, в Германии, которые продолжают давно творчески работать. И поэтому вот эти люди, они постоянно несут какой-то там музыкальный пласт, знакомят параллельно с культурой белорусской, исполнительским мастерством, что белорусы играют на разных площадках в Германии. То есть организовываются какие-то концерты, мероприятия. У нас очень хорошая народница-цимбалистка такая на цимбалах. Она играет в профессиональной консерватории в Кёльне, закончила тоже. Поэтому это вот интересно. Интересно даже для немцев и для других людей. Соответственно, рассказывается о Беларуси, о культуре Беларуси, что вот, в принципе, вот в этом плане. Ну вот сейчас тоже из последних мероприятий будет купалля у нас в земле, в Кёльне. Организовывается там, я как понимаю, будет совместно с украинской диаспорой. И будет на сцене, будет ночная такая мероприятие, встреча до утра, там будет и костры, и музыкальные сопровождающие, наша диаспора будет не участвовать вместе с Беларусью. Ну, а сейчас еще тоже традиционно уже стало купалье на Северном море в Гааге. Ну, какая-то группа наших людей поедут туда, в Гаагу, встречать тоже там купалье. Там собираются ближайшие, это Нидерланды, Бельгия, Германия приезжают постоянно, каждый год на Северное море в Гаагу, на пляж.
3: А вось, калі мы кажам пра такія нефармальныя сустрэчы, ці ёсць яны паміж беларусамі, калі і так, то якія тэмы там абмяркоўваюцца, ці якія фарматы абіраюцца?
2: Да, есть, но в основном люди, которые, скажем так, живут рядом, если там, допустим, по городам, то там, допустим, Кёльн, Бонн, Дюссельдорф, там Берлин, и то есть у них есть возможность коммуницировать, то есть живя в одном городе, там или где-то рядом. И потому что, в принципе, вот у меня город, где я живу, 400 тысяч, у нас примерно там 10 белорусов в этом городе проживают. И в те моменты, когда работаешь, учишься, занимаешься, как бы там ни было, бытом и всеми остальными вопросами, ну, пытаешься вырвать какие-то моменты для встречи, пускай это будет там, я не знаю, на природе или там где-то у кого-то, там барбекю какой-то. Обсуждаем всю ситуацию в Беларуси, ситуацию в Германии. Очень много вопросов решается белорусами, которые имеют разный уровень подготовки и образования, потому что вот я коммуницирую с белорусами, которые от меня живут 700-800 километров. В Бремене, в Гамбурге, все остальное. Но это люди, которые прибыли после 2020 года. И у них сейчас идет вариант какой? Вариант по поводу интеграции, по поводу документов, по поводу обучения, переобучения и всего остального. То есть они в проблемах, в отличие от тех, которые люди тут живут по 25-30 лет. Приехали студентами или получили образование, которых, в принципе, налажен быт, налажена профессия, налажена работа, контракты, все остальное, то есть более-менее стабильно. Вот эта категория людей, которые приехали после 2020 года, у них сейчас идет постоянный вопрос по поводу переобучения, по поводу работы, по поводу всего остального, понимаете? И опять же, по поводу легализации, по поводу документов. Это каждый год, каждые два года это вопросы с паспортами, которые у всех просрочены, по вопросу с пластиком на жительство и со всеми остальными документами, понимаете? Пока нету определенности в этом моменте.
1: Як мяркуе Мікалай Бандарэнка, зараз для беларусаў Нямеччыны важна рабіць акцэнты на развіцці стасункаў унутры дыяспары, у тым ліку дапамагаць адзін аднаму, вырашаць легалізацыйныя, побытавыя пытанні і проста разам бавіць час.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня. 98.1. Берасте. 99.2.
1: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра палітвязняў і праблемы былых палітвязняў. Бо нядаўна былы палітвязень, незалежны журналіст Андрэй Кузнечык у сваім фейсбуку распавёў пра тое, што атрымаў цяжкую хваробу падчас зняволення. Ён сядзеў у Навапалацкай калоніі, якая лічыцца найбольш небяспечнай для сядзельцаў. Вядома, што ў калоніях і турмах Беларусі вельмі дрэнныя ўмовы ўтрымання вязняў. Гэта не толькі цяжкая праца, ўмовы ўтрымання, але і дрэнная медыцына. Паводле лекара-псіхіятра, сузаснавальніка праваабарончай установы «Лекары за праўду і справядлівасць» Васіля Завадскага, у зняволенні людзі не абароненыя, там спрэс парушаюцца іх правы.
2: Я, як чалавек, які працаваў у гэтай пенітэнцыярнай сістэме Беларусі амаль чвэрць стагоддзя, магу цалкам пацвердзіць. Турмы, прынамсі, у Савецкім Саюзе, на постсавецкім прасторы, яны ствараліся в асноўным для таго, каб мець танную працоўную сілу. І ў гэтым сэнсе, канешне, найперш разлічвалі на мужчын. Ну, тут і іншыя акалічнасці маюць значэнне, але тое праўда, што шмат якія, можа лепш сказаць, ніякія такія спецыфічныя асаблівасці жанчыны псіхалагічныя, фізіялагічныя, і фізічныя, яны на самой справе практычна не ўлічваюцца, калі вось арганізуюцца і дзейнічаюць пенітэнцыярныя установы. Звярталіся мы і ў Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства ўнутраных справ, Дэпартамента выканання пакаранняў з просьбай прадставіць статыстыку, колькі людзей памерла. Усе адказы ад Міністэрства ўнутраных справ такія, што гэта інфармацыя не падлягае распаўсюду. А Міністэрства аховы здароўя, яно проста само ухілілася ад тэмы медыцынскага забеспячэння вязняў, і я маю падставы нават сказаць так, што яна проста не ведае, што там адбываецца, не хоча гэта ведаць.
3: Я ведаю вельмі шмат жахаў і вельмі шмат смерцей там у гэтай зоне было.
4: Былы палітзняволены Міхаіл Лістападаў.
3: Напрыклад, я сіжу ў ШИЗО, побач са мной сидіць чалавек немой, ён інвалід. І вось у него мотахікардія ці што, яго давіць сэрца, і он цэлы дзень вое як волк. Гаварыць не можа, а вое просто. Увечары абход лекару. Я слухаю там, к нему заходзіць, открываюсь эту дверь, он воет сидіць і просіць у них таблетки, ну, там, некімі жестами, потому что я слухаю дальше, что яны гаворыць, потому что у тюрьме ты, калі не видишь, ты слухаешь. І ён показывае ім, что ему трэба таблетки, что ему совсем дрэнна. І жанчына, медык, яна гаворыць, ты таблетки сёння не заработал, ты вельмі кепска гуляешь. Нібыта ён симулюет. И он воє дальше, они таблеток ему не дают, зачиняют эту хату и уходят. А у 4 часа я уже слышу, следующий комитет уже выносит труп.
5: Медицина была, ну смотрите, вот я, например, целый месяц убирал там снег с утра до вечера.
4: Олег Добрыню былы политвязень.
5: То есть даже, чтобы сходить в туалет или перекурить, надо было разрешение. Называется постой. Это уборка 7 дней подряд. То есть ты единственное, что у тебя есть, это столовка, и все. И ты все время убираешь снег на морозе. Ты ходишь на медчасть, у тебя температура, как бы воспаление легких. И вот меня только тогда положили на медчасть, когда, получается, набиралось 3 человека с постоя вот этого же, кто убирал снег. Только у кого вторых людей было воспаление легких, а до этого меня не ложили туда. И потом все равно они говорят, а долго он будет еще снег убирать? Он говорит, артист говорит, он очень любит снег убирать. Они такие, ну ладно уж.
6: Любые косяки бывают.
7: Сигареты мы должны были тоже давать, чтобы самим не убирать, допустим, там, или не ходить в столовую на дежурство на эти там.
4: Максим Сенник, былы политвязень.
7: Чистку картошки, там, лука, там, буракова. Мы тоже раньше сигареты сдавали на это, чтобы не ходить. А потом все, запретили. Я-то и зарабатывать-то не мог. Почему? Потому что, во-первых, меня на резину кидали везде. Только у меня одна резина была. На промку я не ходил вообще. Я просился, говорю, у меня же даже, говорю, не за что даже купить не ту зубную пасту, не ту же даже туалетную бумагу я не могу себе позволить купить, потому что у меня денег вообще нет. Они привозили резину с Белшины. Это не кондиция. Резина, или она где-то лежала у них на складе там долгое время, она спрессована вся. Она уже никуда у них не идет. Они ее привозят сюда, к нам, на зону, и ее потом перерабатывают на какие-то там коврики они там делают. Потом эти ментовские дубинки они делают, с этого точно знаю. Трех видов дубинки делают. Гумы робила промка, мы только резину эту обдирали. То есть мы корт вот этот отдирали, а корт сам идет стальной и бывает попадает еще нитка.
4: А скажите, скажи, ласка, вы сколько вы за эту працу отрымливали в месяц?
7: В месяц я не знаю, сколько отрымливал. Я знаю, сколько я отрымал за год. Я отрымал за год 10 рублей.
6: На промце у шклове я працавал на пилораме.
4: Политик былы политвязень Павел Северынец.
6: Там было и перакочивание бервенняў на ось сами станки, на пилораме, накатываешь. Рама их распиловывая, ты относишь дошки. Ну, это тяжкая физическая праца, это реально тяжкая физическая праца, конечно, там моцно вымотываешься, и ниякое харчевание, ниякие там две базовые величины, товарка не компенсуют затраты энергии, там помаленьку высыхаешь на такой праце. Ну, але, тем не менее, физическая праца, в принципе, так здоровый мужчина, там можно справиться. Далее у меня была приборка на той же пилораме, там перетягивание пиловинья, погрузка дошек, там бывало, что за день там загружаешь какие-нибудь трехтонный причеп вручную. В принципе, за накатку, то есть накатчик 25 рублей недзе у месяц, это довольно шмат, но там это все забирается, там это все выходит, все у нескольких рублей. Там было там и 4 рубли, это уже на пиловине, альбо на погрузце дошек, да и обрезка, тому ясно, что это не гроши, это навод не бачность грошев, это некий здек. За, в принципе, там, я не знаю, несколько годов, то можно и серьезно подорвать здоровье. Ну, мне, дякую Богу, кроме сустава у спины, там ничего такого серьезного не вылазило.
1: Як зазначаюць, былыя палітвязні працу ў зняволенні сапраўды можна лічыць рабскай, бо яна аплачваецца неадпаведна, часта не выконваецца махова працы і пры гэтым часам прымяняецца яшчэ і фізічнае ўздзеянне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
3: Зеленский заявил, что украинская армия стала одной из наймацнейших армий у Европе. У Франции затримали белорусы за шпионаж. У Кракове створена Ассоциация белорусских выдавцов.
2: О студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина де-факто стала одной из наймацнейших армий у Европе и важным военным партнером НАТО. Зеленский подкреслил, что после закончения войны такая роль повинна захаваться, бо мощные вооруженные силы Украины могут стать фактором стримливания будущих агрессивных деяний с боку России. Поводле Зеленского уже теперь необходимо плановать долготерминовое финансование и поддержку украинской армии. Так само Владимир Зеленский отзначил, что супрацовництво помеж Украиной и европейскими краинами может стать основой новой архитектуры безпеки у Европе, здольной реагировать на любые погрозы и обеспечивать стабильность у регионе. Нагадаем, после встречи у формате «Рамштайн» 9 краин подтримали закупку ракет для систем «Патриот» для Украины на сумму больше за 1 миллиард долларов, а так само досягнуты домовленности по набытию додатковых знищальников F-16. Владимир Зеленский так само попередил про махчимую активизацию российской ракетных и дроновых ударов по украинских городах. У Франции затримали громадянина Беларуси по подозрению у шпионажа и махчимой дотычности до подрыхтовки диверсии супрать предприемства, якое вырабляет дроны. Поводле французских СМИ, завод, який поставляє боевые беспилотники Украине, ранее был атакованы коктейлями Молотова, однако узгарання не отбылося. Праз некалькі дзён после инциденту Беларусь был затриманы подчас дымки прототипа нового дрона с выкарыстанням специального обсталявання. Следствие стверджає, что собраны материалы были передадены у России. Французская прокуратура обвинователя подозреваного у сборы и передача информации, якая может нанести шкоду фундаментальным интересам Франции. Справа разглядается как махчимый элемент российского гибридного воздействия. Суд Европейского Союза покинул у силе санкции супраць Беларусь-Калія и его генерального директора Ивана Головатого, а так само санкции супраць белорусской калийной компании. Суд отхилил их апелляции и подтвердил решение, принятое у 2024 году. В постанове означается, что Беларусь-Калія является важной крыницей валютных поступлений для белорусской державы, а предприемство, на думку суда, подтримливая улады Беларуси. Суд так само спослался на факты тиску и звольнения работнику после протеста 2020 года, квалификовавших это как подавление громадянской супольности. Что дотычется генерального директора Ивана Головатого, суд указал на его керуючую роль у стратегичном предприемстве и удел у державных структурах. Санкции супраць белорусской калийной компании так само признаны обґрунтованными, покольки компания сприяла отриманию доходов от экспорту калийных угноений. Апеллянтам доручено покрыть судовые выдатки Рады Еврозвязу. У Кракове официально зарегистрованная Ассоциация белорусских выдавцов, первая профессиональная организация, якая объединяет белорусские выдавецтвы, книгораспоўсюдников и інших представников книжной сферы, что працуют за межами Беларуси. Про то, як узникла инициатива и какие задачи ставить перед собой новая организация, расповідає старшиня ассоциации Валентина Андреева.
4: Выдавецтвы для того, каб дайсці да чытача, просто не маюць іншага выйсця, як аб'яднацца або дзеліць выдаткі нейкім чынам разам, супольна, напрыклад, набываць стэнды на кніжных кірмашах або хадайнічаць пра гранты на такія стэнды.
3: Поводле Валентины Андреевой, ассоциация открыта для новых удельников. Долучиться до ее могут белорусские выдавецтвы и представники книжной галины, которые подтримливают мэты организации и затекавлены у развития белорусской книги. Сярод сябру организацию уже и представник Подляша фонд «Коммуникат», каже Валентина Андреева.
4: В ассоциацию выходит Ярослав Иванюк. Агулом под документами статутными в листопаде подписалось 11 выдавцов, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставил свой подпис, больш не з намі, таму яго сяброўства гэта такое ганаровае і засталося 10.
3: Заснавальнікі асацыяцыі спадзяюцца, што новая структура дапаможа ўзмацніць супрацоўніцтва паміж выдаўцамі, пашырыць прысутнасць беларускай кнігі і стварыць агульную пляцоўку для развіцця кніжнай справы ў свеце. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла. Вецер з паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, які яшчэ можа быць настрой у пятніцу, пагадзіцеся, зычыць усім беларускай радыё рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Гадзіна, якая распачалася, тут у нас о Торвальд, таксама Queen, Navi Band, Poets of the Fall ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым тэма пятніцы. Не кава, алкаголь. Мы не заклікаем. Я раскажу, і вы даведаецеся, якія змены алкаголь выклікае у арганізме.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Voice of the Fall на хвалях беларускага радио рация 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на беларуско-польским помежжи изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 22 до 25 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок, про это расскажу не у забаве, дачакайцеся.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99.2 FM.

0: Русское радио РАЦИО.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио РАЦИО.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радио «Рация». Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 19 червеня 1963-го родился Саймон Райт, британский бубнач, больш за все вядомы по працы у гуртах AC/DC и Dio. А кроме гэтага супрацоўнічаў з UFO, Майкл Шенкер Груп, Джоном Норумом ды іншими. Что тычыцца AC/DC, то з удзелам Саймона Райта было записано 3 альбомы: Fly on the Wall, Who Made Who и Blow Up Your Video. Вось штосьці з апошняга я і прапаную паслухаць.

0: Русское радио рация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит спадарения президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио рация.

0: день с рацией.
1: Далее разом на хвале Белорусского радио рацию. Это достаточно солнечный день, который сейчас усталивается в нашем помежном регионе. Так мне кажется, но вот приемно после дождя, которые были попередние дни. На больницу чекаем у неделю в нашем помежном регионе. Так, кажется, такое больше-меньше спокойное надворье повинно быть. Называется, когда переминаем в облачность без истотных опадков. Вероятность есть, или совсем-совсем невысокая. У нашей при 12-14 невеликая в облачность без опадку, ночью и раницей слабый туман. Ну а зараз наши термометры показывают плюс 21 в Литве, 22 у Харуні, Белостоку, Волковиску, 22 у Хайновце, 24 у Бересті, у Кубрині, 24 у Пінську. Повночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду, ну і так само повищений атмосферний тиск. І далі він ще більш повищається, бо міняється завтра на виходних. Умови надвор'я сформірують в область повищених атмосферного тиску, де тепле повітряне маси. У нас чекається, як уже сказав, невелика в облачності. Днем завтра переменне. Переважно без опадку. Вітер ночью неустойливо слабый. У день полночно-заходний слабый до умеренного. Температура повітря завтра максимальная у день плюс 23-29. Потом у неделю трошечки после такой спякоты могуть и на валенице собраться, организоваться. І рекордно зараз по годині зосталося до 17-ї у Білорусі, до 16-ї у Польщі.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Праз Армузский пролив знов почали проходить нафтовые танкеры. Першие танкеры прошли праз пролив праз некалькі годин после того, як президент США Дональд Трамп подписал с Ираном мирное погоднение. За першую ночь праз Армузский пролив перевезли прикладно 12,5 миллионов баррелей нафты, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Поводле яго гэта самый высокий показчик с початку войны США с Ираном. Одночасово цены на нафту знизились до военного узровня. Кошт фьючерсов на нафту эталонной марки Brent опустился ниже за 78 долларов за баррель, что стало самым низким показчиком с початку войны 28 лютого. Суд Европейского Звязу подтвердил законность санкций, уведенных супрать Беларусь Калия, гендиректора предприемства Ивана Головатаха и белорусской калийной компании. Суд отхилил апелляции компании топ-менеджера, покинувши усилия постановы суда огульной юрисдикции ЕС от вересня 24 года. У судовым решении отзначается, что Беларусь Калий является одним из наибуйнейших вытворцев калийных угноений у свете и важной криницей доходов и валютных поступлений для беларускай дзяржавы. Суд пагадзіўся з высновамі Рады Еўразвязу пра тое, што гэтае прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, у тым ліку за кошт выплаты дывідэндаў дзяржаве. Еще одна белорусская финансовая установа обмежевала операции с наявной российской валютой для иншоземцев. БНБ Банк заявил про уведение платы по мерам 5% за прием наявных российских рублей для залечения на рахунки нерезидентов. БНБ Банк стал уже третьим буйным банком краины, який пошел на такий крок. Ранее про уведение аналогичной 5% комиссии попередили Альфа-Банк и МТ-Банк. Гомельщина обошла Минск по объеме промысловой вытворчасти. Поводле выников студеня травня, у пешиню за шмат годов Гомельщина обошла Минск по объеме промысловой вытворчасти. З официальных личбов выникая, что за 5 месяцев у Гомельском регионе объем промысловой вытворчасти перевысил 15 миллионов рублей, а у Минску прикладно склал 14 852 тысячи рублей. Однако по агульных личбах лидируя надалей Минская область. Дары у Берасейской, Менской и Гомельской областях назирается рост промысловой вытворчасти, у остальных регионах наоборот спад. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 26 грошау. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 78 копеек, евро 3 рубли 19 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 51 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Це. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Це.
1: Раксова зараз докладна. 10 хвилин залишилося до 18 Білорусі, 17 у Польщі. Білоруський творець, удільник гурту «Абаданік Проджект» Калів Моложави має потребу у допомозі. Недавно артиста прооперировали у Ташкенті, тепер він проходить довгий шлях реабілітації. Марині Савіцькій музика розповів свою історію.
2: Полгода назад начал замечать образование в животе. Я и так имею проблемы со здоровьем, набираю лишний вес, хотя у меня нет ни сахарного диабета, там ничего такого. И вроде и с анализами в порядке, и с гормонами. А почему вес идет вверх? Последний год я больше двигаюсь, меньше ем, меньше выпиваю, а вес идет вверх. И никто не понимает, я уже и по врачам хожу. И вот таким образом еще и наросла внизу живота пуповая грыжа, причем такая огромная, чуть ли не с мяч. У меня просто выпадал живот, я уже не мог ходить. Пытался в Польше по страховке сделать, но это там год-полтора в очереди ждать. Посоветовался там с врачами знакомыми. Говорят, что надо делать в течение месяца-двух, потому что может быть проблемы вплоть до летального исхода. Я тут сейчас немножко работаю, катаюсь по разным странам, городам. Так получилось, что бывал в Ташкенте пару раз в Узбекистане. Оброс тут друзьями, знакомыми. И меня тут свели с врачом, хирургом, который в местной больнице работает. Такие обычно люди старой закалки хорошо лечат. За меня сложно браться. Там, допустим, терапевт отказывался разрешение давать из-за моего веса и пролапса митрального клапана с проблемами с сердцем. Отказывался делать. Анестезиолог сказал только без общего наркоза, если согласишься. То есть я наживую меня резали. Я это все видел, чувствовал. Это было, конечно, ужасно. 3 часа просто ада. Конечно, меня новокаином обкололи, что-то какой-то морфин дали, но я его не почувствовал. Просил я пару дней, потом лежал в больнице, каких-то лекарств адекватных, хотя бы трамадола или что-то такого, чтобы обезболить. Ничего не дают, все так у них строго, такой Советский Союз еще немножко. Один раз укололи морфином, один раз трамадолом за 5 дней. Вот, и все, и то там чуть ли не подотчетность там такая строгая, что прям консилиум собирали, а можно ли мне укол обезболивающего? Я говорю, вы мне как свинью разрезали целый живот. Я там видео в интернете кидал, сторисы. Многие видели, и в шоке от того, что это все наживую было. По деньгам здесь, конечно, дешевле в Ташкенте, потому что я думал делать или где-то платно в Польше, может, или в какой-то другой стране, но это какие-то космические суммы неподъемные. Тут сумма вполне подъемная, тут мне на месяц находиться, я уже тут неделю, еще 2 недели буду. То есть я посчитал проживание, перелеты, питание, самооперация. Ну и сейчас плачу еще, бандаж надо шить там. Не хотел я делать сбор, но не вывожу сам. Все это встало в итоге в 5000 где-то евро за все про все с перелетами там совсем. А у меня, по сути, 3-3,5 я насобирал. Мы пытались в интернете сделать, там, может, 300-400 долларов собрали. Но уже, конечно, хоть что-то. Пытаюсь еще где-то найти, чтобы добыть здесь, дожить, реабилитацию пройти. У меня каждый день перевязки, у меня жидкость течет. Очень много жидкости вытекает из желудка каждый день. Температура повышенная. То есть боимся, чтобы не было заражения. То есть надо наблюдаться еще пару недель.
3: И разом с тем у вас протягиваются ваши музычные планы, так?
2: У нас буквально вот-вот выходит новый альбом, который мы писали год, с крутыми музыкантами, ребятами из Варшавы. Альбом в стиле регги с большего. Наконец-то мы вернулись к истокам. Большая работа, духовые пачки, бэк-вокалы, очень интересные коллаборации. В общем, буквально в пятницу уже на площадке будет Кеша заливать, потому что уже финальную версию я слышал. По сведению, и очень я доволен работой. Мы делаем закрытую презентацию для журналистов, наших друзей, людей, связанных с искусством. Мы арендовали Beer Station Praga, поставим туда большой мощный свет и звук, и будем большущим составом 6-7 человек играть. Это будет 4 июля. В интернете рекламы не будет. Я потом лично всем вышлю пригласительные, и мы ждем это все бесплатно. Это будет закрытая презентация нового альбома «Ботаников», чтобы потом все написали о нем и повыкидывали видосы, может быть. И уже полноценную презентацию сделаем осенью в каком-нибудь клубе побольше.
1: І нагадаем цяпер музыкі гурта «Батанік Брушак» жывуць у Лодзі ды працуюць над новым матэрыялам. Гэта беларуская радыёрацыя, 5 хвілінаў застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы, наперадзе на нашай хвалі. Навіна на пачатку наступнай гадзіны абавязкова.

0: Тут жыве Беларусь.
1: 18.20 зараз у Беларусі, 17.20 дакладны час у Польшчы. Мы закранаем чарговыя тэмы. У паўтузскім замку сёння завяршыўся мастацка-скульптурны пленэр, у якім актыўна ўзялі ўдзел беларускія мастакі, як самой з Беларусі, так і з Беластоцчыны. Упершыню на мясцовы пленэр былі запрошаны і скульптары, сярод якіх быў вядомы творца з Гайнаўкі Марак Сапюлка. Пра асаблівасці сёлетняга пленэру з яго удзельнікам, мастаком Андрэем Філіповічам паразмаўляў Василь Кроква.
2: У Пултуску сегодня заканчивается черговый мастацкий пленэр. К этим разом он был не зусім звычайный, потому что разом с мастаками, якія малявали, ну, живописные працы, были и скульпторы. Як прошел сёлетні пленэр Пултуску?
3: Я бы сказал бы кратко и ёмко то, что это новый формат для Пултуского замка, в котором я впервые за много лет участвовал в этом формате. Были художники-живописцы и скульпторы. Это дало возможность обмену взглядом, проверить наше восприятие Нарвы под разными углами, нашего разнообразного восприятия. И хотелось бы, если из пожеланий личных, то хотелось бы, чтобы этот формат повторился в будущем.
2: Ну и цікаво, что у гэтым пленэры удзельнічаў падляшскі мастак и скульптор Марк Сапёлка, и он им зрабіў практычна драўляны помнік для іхняго регіёна, для Пултуска гэта незвычайна, а скажем, на падляжы там гайнаўцы и наравцы, гэта ўжо цэлыя скульптурныя паркі такія. Як там Марка так, сустрэлі?
3: И это очень хорошее зарождение традиции. Именно территории комплекса Дом Полонии Пултуску. Зарождение новой традиции. Потому что то, что есть традиционным на территории Подлясья, это прецедент, по сути, в создании скульптурных форм на территории комплекса.
2: Ну и про сам замок Пултуску. Насколько там гостина было, типа, дрыхтавались они вас сустракать?
3: Кто был куратором? Я думаю, что материал обширный накопился и во время самого пленэра, и были привезены туда работы из предыдущих эдиций пленэрных, живописных. И сам этот формат встречи он позволил, ну, как говорится, резюмировать прошедшие этапы наших творческих встреч и сделать... делать определенный финал в нынешней ситуации. И даже если что-то у кого-то, например, осталось незаконченным, это отличный претекст для продолжения этого формата в будущем.
2: А сёлета не было заключено такой великой выставы в самом замку, а была однодённая выстава, и нібыта организаторы кажут, что выстава будет у верасні великая. Як это будет?
3: Из того, во что нас посвятили сами организаторы этого проекта, мы ожидаем, что в сентябре будет завершена подготовка полного пресс-кита в виде формата каталога, плаката, каких-то медийных продуктов, и все это будет как подсумование, подведение итогов этого года, точнее этого сезона, в виде большой выставки, несколько недель, как минимум, с презентацией каталога пленэрного и посвящение публичности, планы организации следующих мероприятий.
1: Ну, так само сёлетнім пленэру Пултуску быў прысвечаны рацэ Нарвы, якая, дарэчы, бярэ выток у Беларусі, працякае праз Беластоцчыну. Учора ў крытым павільёне замка на беразе ракі адбылася аднадзённая выстава пленэрных твораў. Самая вялікая выстава адбудзецца ў замку ў верасні.

Ігоря Белорусская Радурация. Доброй пятницы вам ожидаю. Зараз доклад опять хреново застоится до 19 Беларуси, до 18 Польши. Там, наверное, напереди у нас наместник керуника МЗС Беларуси, наверное, Словению. Про что там будут между іншим размовлять, да и на во что такие визиты. Подробязней на эту дыншую тему у наших новинах не у забаве. Постоянный представник Минска при АБСЕ критикуя фантазии об репарациях и трибуналах, да навод полохая захад ядерной войной. Ось таки заявы на международном узровне так само гучать, с ними разбираемся, про их больше подробязностей на нашей хвале не в забаве.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У размове з аравійскім выданнем «Аль-Арабія» Лукашэнка прызнаў, што Беларусь вельмі уразлівая ў вайсковым плане перад Украінай і яе арміяй.
2: І дадаў, што нават калі Беларусь вырашыць уступіць у вайну разам з Расіяй, яна не зможа абараніць участак беларуска-украінскай мяжы.
1: Да і ўвогуле ён не хоча, каб гінулі беларускія вайскоўцы.
2: Але што з сябе ўяўляе беларуская армія як вайсковая сіла і як інстытуцыя? Ці ёсць увогуле спробы нарасціць яе рэсурсы? Пра гэта палітычны аналітык Арцём Шрайбман расказаў на YouTube-канале выдання «Карнегі палітыка».
3: Давай начнем со второго вопроса. 22 года было несколько лет, 3 года, когда бюджет белорусской армии действительно рос такими быстрыми темпами по 30-40% в год. А эта тенденция прекратилась в этом году. Впервые бюджет, мне кажется, уменьшился. А белорусскую армию несколько увеличили структурно. В ней традиционно было 2 оперативных направления, северное и западное и северо-западное. Сейчас строят южное, понятным причинам, да. Хотя это все объявили еще в 22 году, но сейчас начинается или там идет активное строительство, что, кстати, часто цитируется алармистами, чтобы объяснить, что вот Беларусь готовится к войне. Одну дорогу построили или мост. Да. А вообще, если говорить о боевом, боеспособном компоненте, то по оценкам военных аналитиков, которым я доверяю, мы говорим о 7 бригадах. Это, конечно же, в сравнении с воюющими сегодня Россией и Украиной, которых и там, и там больше 100 бригад, да, это не что-то сравнимое. Но самое главное, о чем здесь стоит сказать, это уровень отсталости технической и, можно сказать, технологической, даже правильнее будет сказать, белорусская армия, кроме того, что не воевала, она еще и не, как и многие другие армии Европы, на самом деле, она во многом готовится к, или там на своих все более частых тренировках, мобилизационных и других учениях, она готовится к прошлой войне. Когда она все еще, когда мы видим сценарии учений, мы видим движение колонн, видим высадки десантов, мы видим вот все те тактики, которые еще могли быть более или менее актуальны на момент начала полномасштабной войны России и Украины, но в сегодняшней войне все это атавизм, и кажется, по последним заявлениям вот снова-таки Лукашенко, за последние полгода-год, ну даже он стал это признавать, комментируя боеготовность белорусской армии, он говорит о том, что сейчас нас видят как на ладони не только украинские специалисты по дронам, но и со спутников все видно, да, поэтому скорее нужно готовиться к тому, что рассредотачиваться, а не собираться, да, в какие-то группировки, и что в случае чего точечными ударами все руководство может быть устранено быстро, это, видимо, опыт Ирана, который он тоже, на котором он тоже рефлексирует, Венесуэлу, возможно, да, и поэтому белорусская армия в этом смысле морально устаревшая, и в начале полномасштабной войны те боезапасы, да, или запасы боеприпасов в советской еще военной технике были, мы не знаем в какой степени, но в какой-то степени опустошены, потому что Россия это все взяла себе, особенно это было нужно, когда первая волна Блицкрига провалилась, и Россия не была готова к затяжной войне, и просто боеприпасы, пока не наладилось массовый выпуск, их, да, собирала везде, где могла, в том числе и в Беларусь. Артиллерийские и не только. В этом смысле у нас нет там четкой картинки, насколько не готова белорусская армия, но, скажем так, она не готова к современной войне по нескольким сразу осям. Да, и переходя немножко к политическому аспекту, мы знаем результаты опросов в Беларуси, которые довольно четко свидетельствуют о цифизме белорусского общества, нежелании включаться в любые войны. Я бы очень удивился, если бы белорусская армия думала как-то иначе, да, и была собрана из людей, настроенных и желающих воевать. Поэтому, кроме всего прочего, это еще и армия, которая, судя по общественным настроениям, склонна избегать войны, да, и не хотеть присоединяться к союзным каким-то действиям России. Поэтому понятное дело, что в случае, если был бы приказ или если было бы нападение на Беларусь, то, конечно, настроения могли бы меняться, но вот проактивного желания пойти и с кем-то воевать, где-то попробовать свое оружие, вот этого в белорусской армии тоже нет. Вся идеология военная в Беларуси, она и устами Лукашенко, и устами белорусских военных начальников, она строится вокруг того, что мы уже навоевались в истории, да, Беларусь была разрушена войнами многократно за последние столетия, и наша задача больше в войны не ввязываться. И даже под этим соусом риторическим в Беларусь якобы завозилось ядерное оружие, да, или орешник. Попытка избежать войны, да, благодаря тому, что у нас будет такое оружие, на нас никто не нападет. Логика, по крайней мере, пропагандистская была такой. Ну вот как-то так это выглядит. Понятно, что эта армия существует по штату мирного времени, и то, что я сказал о 7 бригадах, и в целом в 50 тысяч оценивается численность всей армии вместе с гражданским персоналом сейчас, но понятное дело, что это примерно в 50, да, там как считать, что называется, и добавляем ли мы сюда внутренние войска, но понятное дело, что в случае войны есть мобилизационные мероприятия, которые бы расширили эту армию, ну, наверное, до трехзначных, в смысле, до шестизначных значений, да, призыв резервистов был бы, людей из запаса, я сам офицер запаса, кстати, хоть я не живу в Беларуси, наверное, меня тоже призывали в такую ситуацию, если бы я был там, но снова-таки мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
1: А ці може беларуская армія стать сучасной и моцной? Что для этого треба? Протягивая Артем Шрайбен.
3: Снова, учитывая, что сегодня проверка на прочность чаще всего выглядит как серия воздушных ударов, от численности белорусской сухопутной армии мало что зависит, да, в этом смысле. Все зависело бы, наверное, от того, какие в Беларуси есть собственные возможности для нанесения дальнобойных ударов средней дальности, а также от системы ПВО. Да. Здесь, конечно, есть попытки развивать, да, эти рода войск. Белорусская армия еще с десяток, даже с нулевых годов развивает свои собственные системы, аналоги «Искандеров», так называемые «Полонезы» вместе с китайскими партнерами, да, они их развивали. А затем в 21-м году, в 22-м году в Беларусь поставили и расчеты российских С-400, и «Искандеры», знаем их количество, точное, да, но это тоже как элемент сдерживания, да, поскольку дальность поражения комплексами «Искандер» позволяет Беларуси, по сути, ну, угрожать каждой соседней столице, да, и Варшаве, и Киеву, и Вильнюсу, и Риге, это воспринимается как своеобразный элемент такого вот защитного купола, да, то есть мы не сможем вам противостоять на поле боя, наверное, вы, наверное, даже сможете много чего уничтожить нашими воздушными ударами, но вот такой наш своеобразный удар возмездия, я имел в виду вот такое из могилы, когда последний удар прилетает и уничтожает противника и функционирует как сдерживание противника, но в нашем случае, в белорусском случае, условно, это не удар не по Вашингтону и не по Лондону, а по соседним странам, он может быть таким обезглавливающим. И на этом держится концепция обороны Беларуси. Но самое главное, на чем она держится в сухопутном смысле, в смысле защиты территории, это, конечно, это очень похоже на стратегию обороны балтийских стран, по крайней мере, до недавнего времени, когда, собственно, балтийские армии призваны на какое-то время задержать противника, навязать ему борьбу, не позволить ему быстро занять ключевые центры жизнедеятельности этих стран, пока подходит союз. То же самое в белорусском случае, но здесь основной союзник Россия. Да. Белорусская армия в рамках военного планирования призвана какое-то время удерживать противника, условно НАТО в этом случае, да, соседние армии, пока российская поддержка, подмога пути. Вот эта война, она поставила под вопрос собственно главный компонент этого уравнения. Да. В каком виде, в каких объемах, с какой скоростью, с какой надежностью российская армия будет идти. Вот. Это теперь непонятно, но особенно это непонятно и на первых этапах, да, в этапах обмена ударами, обмена дальнобойными ударами. Я думаю, это самое главное сейчас. Лукашенко больше не чувствует себя защищенным с точки зрения российского зонтика, будь то ядерного или не ядерного.
2: Политичный аналитик Артем Шрайбман только что рассказал нам про то, что себе уявляет теперешняя белорусская армия.

0: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: У Франции затрымали уроженца Беларуси поводле подозрения у шпионажа на корысть России. У Беларуси за донаты осужденные минимум 159 человек, заява весны. Литература сумления. Василь Быков, 102 года с дня рождения. Про гэта и да инши новины, про 3 хвилин расскажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 19 червеня 1953-го народился Ларри Данн, американский клавишник, музычный керовник и один из первых удельников музычной формации Earth, Wind and Fire. У 2000-м годе разом с иншими членами гурта был уведены у залу славы рок-н-роллу. Музыка Earth, Wind and Fire вобрала в себе множество стилей: соул, фанк, ритм-н-блюз, поп, госпел, джаз и африканские ритмы.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радио «Рация», тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 19 червеня 1963-го народился Саймон Райт, британский бубнач, больше за все ведомый по праце в гуртах AC/DC и Dio. А кроме этого, супрацовничал с UFO, Майкл Шенкер Групп, Джоном Норумом да иншими. Что тычется AC/DC, то с уделом Саймона Райта было записано 3 альбомы: Fly on the Wall, Who Made Who и Blow Up Your Video. Вот что-то из опошнего я и пропоную послушать.